0: Маркиз Радио СД.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Ватима.
5: Азашке.
2: Яш Айле.
6: Ай-яй-яй.
5: Ozoda, bizani mahallada bir chiroyliroq, tuzuqroq uyim joyim degan qizlar bormi?
3: Ha, bor. Tinchlikmi, azizim? Qizlarni surishtirib qopsiz.
5: Anu, ukam bor-u.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: В столице 7 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Kuldirgich. Erkak kishi avtobusda saqich chaynab kelmoqda. Uning qarshisida o'tirgan ayol unga qarab turib, "Janob, ko'ndirishga urinmang. Men baribir karman va hech nimani eshitmayman. Ovora bo'lmang."

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: В столице 13 часов.
2: Радио Маркет.

Я не буду проверять твой мобильный, потому что люблю тебя слишком сильно. Но иногда так и тянет проверить, могу или не могу тебе верить. Стоп, говорю себе, так недолго и свихнуться. Надо просто подумать о хорошем и улыбнуться. А ревность — это такая подруга серьезная. Лучше расстаться с ней, пока не поздно. Лучше расстаться с ней, пока не поздно.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika Toshkent.
0: В столице 16 часов.
2: Markaz radiosi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Ko'p gapiradigan odam faqat maxfiy agent uchun emas, jurnalist uchun ham katta topilma.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Радио «Маркес».

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Menga qara do'stim, nimaga uylanmaysan? Bilasanmi, men bo'lajak xotinim bilan tanishmasman, lekin jonimga tegib ulgurdi.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Маркес. Маркес. Радиосы.

0: Маркиз Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich. Qozonning istalgan darajada qizganini qanday aniqlasa bo'ladi, a? Yalab ko'r, bilasan.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Радио «Маркес».

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: Рано или поздно понимаешь, что мир вокруг не изменить. Но когда все иллюзии разрушены, можно начать строить одну, ту самую великую иллюзию. Можно создать свой собственный мир. Мир того, чего не может быть.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
2: Радио Маркетс.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua